0: Русские радио. Украинская радиостанция Нью-Йорку. Номер один. Юки радио.
1: In the backseat with her hand out the sunroof.